0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Центробанк повысил прогноз по инфляции. Если в апреле ожидалось, что до конца года показатель не превысит 5,5%, то в соответствии с нынешним прогнозом он составит от 6 до 7%. Согласно материалам Центробанка, которые приводит ТАСС, в первые два месяца лета инфляция ускорилась и главным образом за счет роста цен на нефтепродукты. В дальнейшем ожидается стабилизация ситуации на рынке топлива и замедление роста потребительских цен. Электронная медицинская карта человека будет отображаться в его личном кабинете на госуслугах. Как пишет российская газета, об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Также, по его словам, на портал должны приходить рекомендации и выписки. Добавлю, в электронной медицинской карте, которая является аналогом бумажного документа, отображаются в том числе история визитов к врачам и поставленные диагнозы, а также выписанные рецепты и действующие назначения.
0: Мир.
1: США разрабатывают новую ядерную стратегию. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники. По их словам, документ предусматривает расширение вариантов действий в случае ядерного кризиса. В частности, более широкое использование тактического ядерного оружия меньшей дальности как одного из инструментов сдерживания. Добавлю, по данным открытых источников, на долю России и Соединенных Штатов приходится до 90% всего ядерного оружия в мире.
0: Россия.
1: Более половины выпускников 11 классов смогут поступить в вузы на бюджетные места. Как пишет РИА Новости, об этом сообщили в Миноборнауки, отметив, что в этом году, по сравнению с прошлым, количество бюджетных мест увеличилось. По данным министерства, абитуриенты все чаще рассматривают для поступления в вузы в регионах. Среди наиболее востребованных – Уральский федеральный университет, университет Иннополис, Нижегородский технический университет, а также Сахалинский государственный университет. Штраф за движение по обочине предлагают увеличить с нынешних 2250 рублей до 5000. С такой инициативой к премьер-министру Михаилу Мишустину обратился Национальный автомобильный союз. Там отмечают, что в регионах сложилась неоднородная практика. Например, в Москве с начала года было оштрафовано почти 67 тысяч нарушителей, в Петербурге более 120 тысяч, а в 32 регионах движение по обочинам не фиксировалось вовсе. Это связывают в том числе с использованием устаревших комплексов фото-видеофиксации, которые не способны выявлять подобные нарушения.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Центробанк повысил прогноз по инфляции. Если в апреле ожидалось, что до конца года показатель не превысит 5,5%, то в соответствии с нынешним прогнозом он составит от 6 до 7%. Согласно материалам Центробанка, которые приводит ТАСС, в первые два месяца лета инфляция ускорилась и главным образом за счет роста цен на нефтепродукты. В дальнейшем ожидается стабилизация ситуации на рынке топлива и замедление роста потребительских цен. Электронная медицинская карта человека будет отображаться в его личном кабинете на госуслугах. Как пишет российская газета, об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Также, по его словам, на портал должны приходить рекомендации и выписки. Добавлю, в электронной медицинской карте, которая является аналогом бумажного документа, отображаются в том числе история визитов к врачам и поставленные диагнозы, а также выписанные рецепты и действующие назначения.
0: Мир.
1: США разрабатывают новую ядерную стратегию. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники. По их словам, документ предусматривает расширение вариантов действий в случае ядерного кризиса. В частности, более широкое использование тактического ядерного оружия меньшей дальности как одного из инструментов сдерживания. Добавлю, по данным открытых источников, на долю России и Соединенных Штатов приходится до 90% всего ядерного оружия в мире.
0: Россия.
1: Более половины выпускников 11 классов смогут поступить в вузы на бюджетные места. Как пишет РИА Новости, об этом сообщили в Миноборнауки, отметив, что в этом году, по сравнению с прошлым, количество бюджетных мест увеличилось. По данным министерства, абитуриенты все чаще рассматривают для поступления в вузы в регионах. Среди наиболее востребованных – Уральский федеральный университет, университет Иннополис, Нижегородский технический университет, а также Сахалинский государственный университет. Штраф за движение по обочине предлагают увеличить с нынешних 2250 рублей до 5000. С такой инициативой к премьер-министру Михаилу Мишустину обратился Национальный автомобильный союз. Там отмечают, что в регионах сложилась неоднородная практика. Например, в Москве с начала года было оштрафовано почти 67 тысяч нарушителей, в Петербурге более 120 тысяч, а в 32 регионах движение по обочинам не фиксировалось вовсе. Это связывают в том числе с использованием устаревших комплексов фото-видеофиксации, которые не способны выявлять подобные нарушения.
0: Новости на Дорожном радио.
2: Водитель, помни, впереди дальний путь. Не забудь отдохнуть.
0: Дорожное радио.

0: а уже спускаемся в Москве.
1: Мается под креслами душа, ищет между пятками покой и глотает пиво.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Численность избирателей в России составляет более 111 миллионов человек. За пределами страны свыше 1 800 000 человек. Как пишет РИА Новости, об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии. Ранее в результате жеребьевки распределились места в избирательном бюллетене на выборах депутатов Госдумы 9-го созыва. Список из 11 партий будет начинаться с «Единой России», замыкают его новые люди. Компания Wildberries не планирует переносить свои логистические центры за пределы страны. Как пишет РИА Новости, об этом сообщили в пресс-службе маркетплейса. Представитель компании Дмитрий Борщевский также отметил, что маршруты поставок оптимизированы, товары перераспределяются. Для оплаты покупок и подписок в интернете лучше использовать отдельную виртуальную карту. Как пишет ТАСС, такую рекомендацию дали в МВД, отметив, что реквизиты виртуальной карты не привязаны к главному счету напрямую. Если они будут указаны на мошенническом сайте, злоумышленники не получат доступа к основным накоплениям. Кроме того, виртуальная карта помогает защититься от несанкционированных списаний. Некоторые онлайн-сервисы скрыто оформляют платные подписки с автоматическим продлением, а небольшая сумма на карте не позволит неожиданно списать деньги. Максимальная выплата по больничному в нынешнем году составляет почти 7 тысяч рублей за день. Как пишут «Известия», такие данные привел социальный фонд. Там отметили, что размер пособия рассчитывается с учетом заработка сотрудника за 2 предыдущих календарных года. При этом выплата за полный месяц не может быть ниже минимального размера оплаты труда, который сейчас составляет 27 093 рубля. Сведения об открытии, продлении и закрытии больничного доступны на портале госуслуги в разделе «Здоровье». Минтранс составил рекомендации для планирования дорожного движения, которые должны помочь региональным властям. Об этом говорится на сайте министерства. Методика в том числе закрепляет подход на основе модели «избегай, сдвигай, улучшай». На первом этапе предлагается снижать потребность в поездках за счет планировки города, на втором – перераспределять спрос в пользу общественного и пешеходного транспорта, а на третьем – совершенствовать инфраструктуру и сервисы. Среди практических мер, которые могут быть реализованы на базе рекомендаций, названы дифференцированные парковочные тарифы, развитие пешеходных зон и выделенных полос для общественного транспорта, а также адаптивное светофорное регулирование.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Вместе в пути. Дорожное радио. Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: Штатная численность вооруженных сил была увеличена для формирования отдельных военно-строительных подразделений, поскольку специфические требования к строительным работам и режиму секретности затрудняют выполнение задач гражданскими подрядчиками. Как пишет ТАСС, об этом сообщили в Минобороны. По словам генерала армии Анатолия Гребенюка, который приводит РБК, военные строители займутся, в числе прочего, обустройством военных городков в дальних гарнизонах. Напомню, в конце июля президент Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности российской армии на 27 тысяч человек. Прошедший июль стал самым теплым в России за всю историю метеонаблюдений, то есть с 1891 года. Об этом сообщил гидрометцентр. Там отметили, что на результат повлияли очень высокие температуры воздуха на востоке Приволжского, в Уральском и Сибирском федеральных округах. При этом на европейской территории было в целом прохладно. Местами среднемесячная температура воздуха оказалась меньше нормы на 1 градус и более. Россияне все чаще берут ипотеку на вторичное жилье. В июле выдачи таких кредитов по сравнению с июнем выросли почти на 11%, а если сравнивать с показателем годичной давности, рост составил 120%. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы сервиса «Домклик». Более половины выпускников 11 классов смогут поступить в вузы на бюджетные места. Как пишет РИА Новости, об этом сообщили в Миноборнауки, отметив, что в этом году, по сравнению с прошлым, количество бюджетных мест увеличилось. По данным министерства, абитуриенты все чаще рассматривают для поступления в вузы в регионах. Среди наиболее востребованных – Уральский федеральный университет, университет Иннополис, Нижегородский технический университет, а также Сахалинский государственный университет. Июльские продажи новых машин стали рекордными с начала года. Об этом сообщает агентство «Автостат», уточняя, что за второй месяц лета в нашей стране было реализовано более 122 тысяч новых автомобилей. До этого лучшим месяцем по объему продаж был апрель с результатом 117,5 тысяч единиц. Отмечается также, что рынок демонстрирует положительную динамику и по итогам 7 месяцев года. Так, за этот период его объем превысил 730 тысяч экземпляров. Это на 12% больше, чем в январе-июле года прошлого. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: Штатная численность вооруженных сил была увеличена для формирования отдельных военно-строительных подразделений, поскольку специфические требования к строительным работам и режиму секретности затрудняют выполнение задач гражданскими подрядчиками. Как пишет ТАСС, об этом сообщили в Минобороны. По словам генерала армии Анатолия Гребенюка, который приводит РБК, военные строители займутся, в числе прочего, обустройством военных городков в дальних гарнизонах. Напомню, в конце июля президент Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности российской армии.

0: армии на 27 тысяч человек. Прошедший июль стал самым теплым в России за всю историю метеонаблюдений, то есть с 1891 года. Об этом сообщил гидрометцентр. Там отметили, что на результат повлияли очень высокие температуры воздуха на востоке Приволжского, в Уральском и Сибирском федеральных округах. При этом на европейской территории было в целом прохладно. Местами среднемесячная температура воздуха оказалась меньше нормы на 1 градус и более. Россияне все чаще берут ипотеку на вторичное жилье. В июле выдачи таких кредитов по сравнению с июнем выросли почти на 11%, а если сравнивать с показателем годичной давности, рост составил 120%. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы сервиса «Домклик». Более половины выпускников 11 классов смогут поступить в вузы на бюджетные места. Как пишет РИА Новости, об этом сообщили в Миноборнауки, отметив, что в этом году по сравнению с прошлым количество бюджетных мест увеличилось. По данным министерства, абитуриенты все чаще рассматривают для поступления в вузы в регионах. Среди наиболее востребованных Уральский федеральный университет, университет Иннополис, Нижегородский технический университет, а также Сахалинский государственный университет. Июльские продажи новых машин стали рекордными с начала года. Об этом сообщает агентство «Автостат», уточняя, что за второй месяц лета в нашей стране было реализовано более 122 тысяч новых автомобилей. До этого лучшим месяцем по объему продаж был апрель с результатом 117,5 тысяч единиц. Отмечается также, что рынок демонстрирует положительную динамику и по итогам 7 месяцев года. Так, за этот период его объем превысил 730 тысяч экземпляров. Это на 12% больше, чем в январе-июле года прошлого. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Новости на Дорожном радио. Водитель, помни, если слипаются глаза, остановись, где разрешено. Устал? Отдохни. Дорожное радио.

0: Новости. Новости на Дорожном радио.
1: С вами в пути Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: Соглашение по Армузскому проливу даст право Ирану осуществлять надзор за судами, но не позволит взимать с них пошлины или сервисные сборы. О завершении подготовки такого соглашения между Ираном и Оманом сообщает Wall Street Journal. Согласно проекту, входящие суда будут следовать по маршруту у побережья Ирана, а выходящие из пролива – через воды Омана.
0: Россия.
1: Правительство разрешило выпуск и обращение бензина классов Евро-2, Евро-3 и Евро-4. Мера, которая будет действовать до 1 июля следующего года, позволит направить дополнительные объемы бензина на внутренний рынок и минимизировать риски перебоев с поставками. Об этом заявили в Минэнерго. Проездные документы в городском транспорте приведут к единому виду. Изменения в приказ Минтранса, вступающие в силу с 1 сентября, унифицируют оформление этих документов. Все билеты на автомобильный и наземный электрический транспорт будут содержать единый установленный перечень реквизитов, а также багажные квитанции, квитанции на ручную кладь и заказы наряды для перевозок. Об этом пишет РИА Новости.
0: Футбол.
1: Еще 8 клубов премьер-лиги провели свои первые матчи в Кубке России. Накануне «Спартак» дома разгромил «Оренбург» 5-1, «Факел» на своем поле упустил ничью с московским «Динамо». Гости победили 1-0. «Краснодар» принимал «Ахмат». В основное время ничья 1-1, по пенальти победу праздновали «Хозяева» 5-4. «Зенит» с минимальным перевесом одолел «Балтику» 1-0.
0: Транспорт.
1: Примерно 30% опрошенных россиян чувствуют себя спокойно.

0: спокойнее во время езды на самокате. Около 20% восстанавливают с помощью самоката свое эмоциональное состояние. Это выяснили сервисы «Ясно» и «Юрент». Согласно исследованию, более 35% респондентов пользуются самокатом каждый день. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
1: Новости на Дорожном радио.

0: Way.
1: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
2: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: С вами в пути Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Соглашение по Армузскому проливу даст право Ирану осуществлять надзор за судами, но не позволит взимать с них пошлины или сервисные сборы. О завершении подготовки такого соглашения между Ираном и Оманом сообщает Wall Street Journal. Согласно проекту, входящие суда будут следовать по маршруту у побережья Ирана, а выходящие из пролива – через воды Омана.
2: Россия.
1: Правительство разрешило выпуск и обращение бензина классов Евро-2, Евро-3 и Евро-4. Мера, которая будет действовать до 1 июля следующего года, позволит направить дополнительные объемы бензина на внутренний рынок и минимизировать риски перебоев с поставками. Об этом заявили в Минэнерго. Проездные документы в городском транспорте приведут к единому виду. Изменения в приказ Минтранса, вступающие в силу с 1 сентября, унифицируют оформление этих документов. Все билеты на автомобильный и наземный электрический транспорт будут содержать единый установленный перечень реквизитов, а также багажные квитанции, квитанции на ручную кладь и заказы наряды для перевозок. Об этом пишет РИА Новости.
2: Футбол.
1: Еще 8 клубов премьер-лиги провели свои первые матчи в Кубке России. Накануне «Спартак» дома разгромил «Оренбург» 5-1, «Факел» на своем поле упустил ничью с московским «Динамо». Гости победили 1-0. «Краснодар» принимал «Ахмат». В основное время ничья 1-1, по пенальти победу праздновали «Хозяева» 5-4. «Зенит» с минимальным перевесом одолел «Балтику» 1-0.
2: Транспорт.
1: Примерно 30% опрошенных россиян чувствуют себя спокойнее во время езды на самокате. Около 20% восстанавливают с помощью самоката свое эмоциональное состояние. Это выяснили сервисы «Ясно» и «Юрент». Согласно исследованию, более 35% респондентов пользуются самокатом каждый день. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: С вами в пути Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: Обсуждаемый Ираном и Оманом маршрут для судов в Ормузском проливе будет временным. Как сообщил агентству ИРНА заместитель главы МИД Ирана Казем Гари Бабади, этот маршрут судоходства будет действовать от 2 до 4 месяцев, или, если потребуется, еще дольше. А 2 маршрута, действующих в настоящее время, будут закрыты.
0: МИР.
1: В Грузии возбудили уголовное дело из-за публикации о якобы плохом обращении с российскими туристами. Служба государственной безопасности Грузии ведет расследование по статье о саботаже. В ведомстве заявили о дискредитирующей информационной кампании, которая ведется из-за рубежа и получила поддержку внутри страны.
0: Россия.
1: Телефонные мошенники атакуют подростков. Аферисты звонят молодым людям, достигшим совершеннолетия, и под видом операторов связи предлагают переоформить номер мобильного телефона. Злоумышленники добиваются получения от подростков кода из СМС, который затем используют для взлома госуслуг, банкинга или аккаунта в соцсетях. Об этом говорится в материалах МВД.
0: Новые технологии.
1: В Петербурге создали нейросеть, которая по фото ноги подбирает идеальную пару обуви. Разработка выглядит как веб-страница. На ней пользователь загружает фото своей стопы, указывает пол, категорию обуви и индивидуальные предпочтения. Система анализирует параметры стопы и сопоставляет их с характеристиками обуви из базы данных. Нейросеть создана в Санкт-Петербургском государственном университете аэрокосмического приборостроения.
0: Транспорт.
1: В России вступил в силу закон о праве регионов самим определять, какие автобусы допускаются на выделенные полосы. Ранее такая возможность была только у городов федерального значения – Москвы, Петербурга и Севастополя, а теперь у всех субъектов. Эти изменения направлены на улучшение условий для развития туризма и обслуживания массовых мероприятий. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Подробности на дорожное.ру. 18+.
1: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: С вами в пути Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: Обсуждаемый Ираном и Оманом маршрут для судов в Ормузском проливе будет временным. Как сообщил агентству ИРНА заместитель главы МИД Ирана Казем Гариб Абади, этот маршрут судоходства будет действовать от 2 до 4 месяцев, или, если потребуется, еще дольше. А 2 маршрута, действующих в настоящее время, будут закрыты.
0: МИР.
1: В Грузии возбудили уголовное дело из-за публикации о якобы плохом обращении с российскими туристами. Служба государственной безопасности Грузии ведет расследование по статье о саботаже. В ведомстве заявили о дискредитирующей информационной кампании, которая ведется из-за рубежа и получила поддержку внутри страны.
0: Россия.
1: Телефонные мошенники атакуют подростков. Аферисты звонят молодым людям, достигшим совершеннолетия, и под видом операторов связи предлагают переоформить номер мобильного телефона. Злоумышленники добиваются получения от подростков кода из СМС, который затем используют для взлома госуслуг, банкинга или аккаунта в соцсетях. Об этом говорится в материалах МВД.
0: Новые технологии.
1: В Петербурге создали нейросеть, которая по фото ноги подбирает идеальную пару обуви. Разработка выглядит как веб-страница. На ней пользователь загружает фото своей стопы, указывает пол, категорию обуви и индивидуальные предпочтения. Система анализирует параметры стопы и сопоставляет их с характеристиками обуви из базы данных. Нейросеть создана в Санкт-Петербургском государственном университете аэрокосмического приборостроения.
0: Транспорт.
1: В России вступил в силу закон о праве регионов самим определять, какие автобусы допускаются на выделенные полосы. Ранее такая возможность была только у городов федерального значения – Москвы, Петербурга и Севастополя, а теперь у всех субъектов. Эти изменения направлены на улучшение условий для развития туризма и обслуживания массовых мероприятий. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес «Спасибо» именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
3: Мир танков дарит подарки. Выигрывайте компьютеры, ноутбуки, видеокарты и не только. Отправляйте подарки в игре друзьям и получите их в ответ. Празднуйте день рождения мира танков с нами. Условия и подробности на tanki.su/подарки. 12+.
4: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
5: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
6: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
7: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
8: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на samokat.ru. 6+.
9: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
10: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
11: ООО «РСВ», Краснодарский край, городской округ, город Курорт Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «А7» при поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
12: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
13: Предложение распространяется на новые автомобили Volga K40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: С вами в пути Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: Соглашение по Армузскому проливу даст право Ирану осуществлять надзор за судами, но не позволит взимать с них пошлины или сервисные сборы. О завершении подготовки такого соглашения между Ираном и Оманом сообщает Wall Street Journal. Согласно проекту, входящие суда будут следовать по маршруту у побережья Ирана, а выходящие из пролива – через воды Омана.
0: Россия.
1: Правительство разрешило выпуск и обращение бензина классов Евро-2, Евро-3 и Евро-4. Мера, которая будет действовать до 1 июля следующего года, позволит направить дополнительные объемы бензина на внутренний рынок и минимизировать риски перебоев с поставками. Об этом заявили в Минэнерго. Проездные документы в городском транспорте приведут к единому виду. Изменения в приказ Минтранса, вступающие в силу с 1 сентября, унифицируют оформление этих документов. Все билеты на автомобильный и наземный электрический транспорт будут содержать единый установленный перечень реквизитов, а также багажные квитанции, квитанции на ручную кладь и заказы наряды для перевозок. Об этом пишет РИА Новости.
0: Футбол.
1: Еще 8 клубов премьер-лиги провели свои первые матчи в Кубке России. Накануне «Спартак» дома разгромил «Оренбург» 5-1, «Факел» на своем поле упустил ничью с московским «Динамо». Гости победили 1-0. «Краснодар» принимал «Ахмат». В основное время ничья 1-1, по пенальти победу праздновали «Хозяева» 5-4. «Зенит» с минимальным перевесом одолел «Балтику» 1-0.
0: Транспорт.
1: Примерно 30% опрошенных россиян чувствуют себя спокойнее во время езды на самокате. Около 20% восстанавливают с помощью самоката свое эмоциональное состояние. Это выяснили сервисы «Ясно» и «Юрент». Согласно исследованию, более 35% респондентов пользуются самокатом каждый день. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

У каждого есть огонек, он сердце согревает. Туманы тьму ночных дорог собою освещает. У каждого есть уголок, где сердце чаще бьется, где отчий дом родной порог, и он не продается.

0: новости.
1: Дорожное радио.
0: Дорожное. Дорожное.
1: Вместе в пути.
0: Дорожное радио.
2: Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом, где-то улица.

0: Тимофей Гордеев. Здравствуйте. О главном. Соглашение по Армузскому проливу даст право Ирану осуществлять надзор за судами, но не позволит взимать с них пошлины или сервисные сборы. О завершении подготовки такого соглашения между Ираном и Оманом сообщает Wall Street Journal. Согласно проекту, входящие суда будут следовать по маршруту у побережья Ирана, а выходящие из пролива – через воды Омана. Россия. Правительство разрешило выпуск и обращение бензина классов Евро-2, Евро-3 и Евро-4. Мера, которая будет действовать до 1 июля следующего года, позволит направить дополнительные объемы бензина на внутренний рынок и минимизировать риски перебоев с поставками. Об этом заявили в Минэнерго. Проездные документы в городском транспорте приведут к единому виду. Изменения в приказ Минтранса, вступающие в силу с 1 сентября, унифицируют оформление этих документов. Все билеты на автомобильный и наземный электрический транспорт будут содержать единый установленный перечень реквизитов, а также багажные квитанции, квитанции на ручную кладь и заказы наряды для перевозок. Об этом пишет РИА Новости. Футбол. Еще 8 клубов премьер-лиги провели свои первые матчи в Кубке России. Накануне «Спартак» дома разгромил «Оренбург» 5-1, «Факел» на своем поле упустил ничью с московским «Динамо». Гости победили 1-0. «Краснодар» принимал «Ахмат». В основное время ничья 1-1, по пенальти победу праздновали «Хозяева» 5-4. «Зенит» с минимальным перевесом одолел «Балтику» 1-0. Транспорт. Примерно 30% опрошенных россиян чувствуют себя спокойнее во время езды на самокате. Около 20% восстанавливают с помощью самоката свое эмоциональное состояние. Это выяснили сервисы «Ясно» и «Юрент». Согласно исследованию, более 35% респондентов пользуются самокатом каждый день. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
1: Новости. Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
1: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
2: Мир танков дарит подарки. Выигрывайте компьютеры, ноутбуки, видеокарты и не только. Отправляйте подарки в игре друзьям и получите их в ответ. Празднуйте день рождения мира танков с нами. Условия и подробности на tanki.su/подарки. 12+.
3: С вами Ольга Бузова, и я в Каре, мои хорошие. Здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре, ведь третий товар в подарок. Считайте сами. Две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
4: ООО «Каре». УГРН 11-177-46-49-15-00. Москва.
5: На тут.

0: Мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Ту-ту. Приложение для путешествий номер один.
1: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
2: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срывосроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
3: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Кофе растворимый «Монарх» в ассортименте. 190-200 граммов, 619 рублей с 6 по 19 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
5: В ленте!
6: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
7: По РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город-курорт Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «А7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16.
8: Празднуем 90-летие Союзмультфильма всей страной. Впервые в Екатеринбурге, Челябинске и Саратове интерактивная выставка-фестиваль «Фабрика чудес». Отправьтесь в увлекательное путешествие по миру анимации. Узнайте, как создаются любимые мультфильмы, и посетите мультпоказы, мастер-классы и уникальную экспозицию. 5 дней «Фабрики чудес» в каждом из городов. Приходите всей семьей на день рождения любимой киностудии. Вход бесплатный, 0+. Расписание и регистрация союзмульт90.ру.
9: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: С вами в пути Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: Обсуждаемый Ираном и Оманом маршрут для судов в Ормузском проливе будет временным. Как сообщил агентству ИРНА заместитель главы МИД Ирана Казем Гариб Абади, этот маршрут судоходства будет действовать от 2 до 4 месяцев, или, если потребуется, еще дольше. А 2 маршрута, действующих в настоящее время, будут закрыты.
0: Мир.
1: В Грузии возбудили уголовное дело из-за публикации о якобы плохом обращении с российскими туристами. Служба государственной безопасности Грузии ведет расследование по статье о саботаже. В ведомстве заявили о дискредитирующей информационной кампании, которая ведется из-за рубежа и получила поддержку внутри страны.
0: Россия.
1: Телефонные мошенники атакуют подростков. Аферисты звонят молодым людям, достигшим совершеннолетия, и под видом операторов связи предлагают переоформить номер мобильного телефона. Злоумышленники добиваются получения от подростков кода из СМС, который затем используют для взлома госуслуг, банкинга или аккаунта в соцсетях. Об этом говорится в материалах МВД.
0: Новые технологии.
1: В Петербурге создали нейросеть, которая по фото ноги подбирает идеальную пару обуви. Разработка выглядит как веб-страница. На ней пользователь загружает фото своей стопы, указывает пол, категорию обуви и индивидуальные предпочтения. Система анализирует параметры стопы и сопоставляет их с характеристиками обуви из базы данных. Нейросеть создана в Санкт-Петербургском государственном университете аэрокосмического приборостроения.
0: Транспорт.
1: В России вступил в силу закон о праве регионов самим определять, какие автобусы допускаются на выделенные полосы. Ранее такая возможность была только у городов федерального значения – Москвы, Петербурга и Севастополя, а теперь у всех субъектов. Эти изменения направлены на улучшение условий для развития туризма и обслуживания массовых мероприятий. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: С вами в пути Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: Обсуждаемый Ираном и Оманом маршрут для судов в Ормузском проливе будет временным. Как сообщил агентству ИРНА заместитель главы МИД Ирана Казем Гариб Абади, этот маршрут судоходства будет действовать от 2 до 4 месяцев, или, если потребуется, еще дольше. А 2 маршрута, действующих в настоящее время, будут закрыты.
0: МИР.
1: В Грузии возбудили уголовное дело из-за публикации о якобы плохом обращении с российскими туристами. Служба государственной безопасности Грузии ведет расследование по статье о саботаже. В ведомстве заявили о дискредитирующей информационной кампании, которая ведется из-за рубежа и получила поддержку внутри страны.
0: Россия.
1: Телефонные мошенники атакуют подростков. Аферисты звонят молодым людям, достигшим совершеннолетия, и под видом операторов связи предлагают переоформить номер мобильного телефона. Злоумышленники добиваются получения от подростков кода из СМС, который затем используют для взлома госуслуг, банкинга или аккаунта в соцсетях. Об этом говорится в материалах МВД.
0: Новые технологии.
1: В Петербурге создали нейросеть, которая по фото ноги подбирает идеальную пару обуви. Разработка выглядит как веб-страница. На ней пользователь загружает фото своей стопы, указывает пол, категорию обуви и индивидуальные предпочтения. Система анализирует параметры стопы и сопоставляет их с характеристиками обуви из базы данных. Нейросеть создана в Санкт-Петербургском государственном университете аэрокосмического приборостроения.
0: Транспорт.
1: В России вступил в силу закон о праве регионов самим определять, какие автобусы допускаются на выделенные полосы. Ранее такая возможность была только у городов федерального значения – Москвы, Петербурга и Севастополя, а теперь у всех субъектов. Эти изменения направлены на улучшение условий для развития туризма и обслуживания массовых мероприятий. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
2: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в Алтебанк. Подробнее на tbank.ru/business.
3: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе «Трейдин» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
6: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
7: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
8: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
9: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте

0: цену, получите документы. Всего 1,5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
1: ООО «РСВ», Краснодарский край, городской округ, город-курорт Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «А7» и поддержке ПАО «Банк ПСП». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
2: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
3: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: США отказались передавать Украине снаряды-перехватчики для ракетного комплекса «Патриот», потому что Вашингтон испытывает нехватку этих ракет. Об этом заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. Сенатор обратил внимание, что дефицит таких снарядов испытывает не только Украина, но и Израиль. А у США сохранилось около 800 ракет для «Патриот».
2: Россия.
1: Для семей со школьниками предложили ввести новую выплату. Как считает заместитель секретаря Общественной палаты Владислав Гриб, необходимо установить федеральную выплату таким семьям. В этом году к 1 сентября можно назначить сумму в 15 тысяч рублей на каждого ученика, а затем проводить индексацию, считает общественный деятель. Всего около 60% опрошенных россиян довольны состоянием своего здоровья. Такие данные приводит Всероссийский центр изучения общественного мнения. Там отметили, что пик этого показателя пришелся на 2014 год, почти 75%, после чего началось постепенное снижение.
2: Мир.
1: Обмеление реки Дунай несет Европе одни неприятности. Падение уровня воды привело к спаду выработки на атомных станциях в Венгрии и Румынии и на ГЭС в Австрии. Одновременно теряют работу рыбаки, а фермерам грозит неурожай. Об этом сообщает РБК. Также обмелела река Рейн, а это может привести к новому витку инфляции в Германии из-за перебоев в поставках и роста транспортных расходов. На это указывает агентство Рейтер.
2: Транспорт.
1: Самой продаваемой моделью «Лада» в июле стал обновленный внедорожник «Нива Тревел» с новым мотором на 1,8 литра. На этой машине остановили свой выбор более 3700 покупателей, что более чем в 3 раза превышает аналогичный показатель годичной давности. Всего дилеры бренда реализовали в июле около 29 тысяч новых автомобилей «Лада». Вы слушали новости «Дорожное радио. Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: США отказались передавать Украине снаряды-перехватчики для ракетного комплекса «Патриот», потому что Вашингтон испытывает нехватку этих ракет. Об этом заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. Сенатор обратил внимание, что дефицит таких снарядов испытывает не только Украина, но и Израиль. А у США сохранилось около 800 ракет для «Патриот».
2: Россия.
1: Для семей со школьниками предложили ввести новую выплату. Как считает заместитель секретаря Общественной палаты Владислав Гриб, необходимо установить федеральную выплату таким семьям. В этом году к 1 сентября можно назначить сумму в 15 тысяч рублей на каждого ученика, а затем проводить индексацию, считает общественный деятель. Всего около 60% опрошенных россиян довольны состоянием своего здоровья. Такие данные приводит Всероссийский центр изучения общественного мнения. Там отметили, что пик этого показателя пришелся на 2014 год, почти 75%, после чего началось постепенное снижение.
2: Мир.
1: Обмеление реки Дунай несет Европе одни неприятности. Падение уровня воды привело к спаду выработки на атомных станциях в Венгрии и Румынии и на ГЭС в Австрии. Одновременно теряют работу рыбаки, а фермерам грозит неурожай. Об этом сообщает РБК. Также обмелела река Рейн, а это может привести к новому витку инфляции в Германии из-за перебоев в поставках и роста транспортных расходов. На это указывает агентство Рейтер.
2: Транспорт.
1: Самой продаваемой моделью «Лада» в июле стал обновленный внедорожник «Нива Тревел» с новым мотором на 1,8 литра. На этой машине остановили свой выбор более 3700 покупателей, что более чем в три раза превышает аналогичный показатель годичной давности. Всего дилеры бренда реализовали в июле около 29 тысяч новых автомобилей «Лада». Вы слушали новости «Дорожное радио. Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
1: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
2: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Мои хорошие, здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре, ведь третий товар в подарок. Считайте сами, две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
3: ООО Каре. УГРН 11-177-46-49-15-00. Москва.
4: Празднуем 90-летие Союз мультфильма всей страной. Впервые в Екатеринбурге, Челябинске и Саратове интерактивная выставка-фестиваль «Фабрика чудес». Отправьтесь в увлекательное путешествие по миру анимации. Узнайте, как создаются любимые мультфильмы и посетите мультпоказы, мастер-классы и уникальную экспозицию. 5 дней «Фабрики чудес» в каждом из городов. Приходите всей семьей на день рождения любимой киностудии. Вход бесплатный, 0+. Расписание и регистрация союзмульт90.ру.
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: С вами в пути Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Иран получил значительную уступку. Как сообщает Рейтер, сделка между Ираном и Оманом по регулированию судоходства в Ормузском проливе даст Тегерану контроль над судами, входящими в Персидский залив через морской путь, что является одной из крупнейших уступок иранской стороне. Агентство напоминает, что до нынешнего конфликта пролив был полностью свободен для прохода всех судов без сборов.
2: Россия.
1: В четверг вступает в силу новый закон о защите россиян от кибермошенников. При снятии денег через банкомат кредитная организация будет обязана провести проверку на наличие признаков выдачи средств без добровольного согласия. Если установлено, что деньги снимают мошенники, банк должен на 48 часов ограничить выдачу наличных в сумме не более 50 тысяч рублей в сутки и сообщить об этом клиенту. Роспотребнадзор утвердил рекомендации по питанию воспитанников детских садов. В ведомстве сообщили, что для самых маленьких предпочтительны нежирные и среднежирные сорта рыбы, приготовленные на пару варкой или запеканием. В рацион воспитанников детсадов рыбные блюда советуют включать не реже 2 раз в неделю. В Центр избиркоме назвали численность избирателей в России. На 1 июля их насчитывалось более 111 миллионов человек, а за пределами страны живет более 1 800 000 российских избирателей. Напомню, в следующем месяце нас ждут выборы в Госдуму. Они пройдут с 18 по 20 сентября. Официально агитационная кампания

0: Кстати, это повод ментально переключиться, потому что психике нужна пауза. Так считает психоаналитический психотерапевт, директор клиентской поддержки сервиса «Ясно» Мария Игнатьева. Прогулка, тишина или поездка на самокате позволяют вниманию соскользнуть с внешних требований и обратиться внутрь, отметила специалист. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
1: Новости на Дорожном радио.

0: «Запаска» на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Владимир Лебедев. Через несколько минут в программе «Запаска» расскажу о том, как правильно парковаться у водоемов и что такое соло-авария. Не пропустите, программа начнется в середине часа.
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске. Кого бояться за рулем и чем чревата запасливость? С вами Владимир Лебедев. Поехали. Эксперты назвали самого опасного водителя. Сразу скажу, исследование американского агентства, очень простое и наглядное. Ребята посчитали данные о ДТП за год по штату Вирджиния и выяснили, что 63% смертей на дорогах стали результатом так называемых «соло-аварий». Это когда фатальные события происходят при участии всего одного авто. Врезался в столб, слетел в кювет, не заметил дерева и так далее. То есть получается, что самый опасный водитель для вас – это вы сами. Главные причины всех проблем – невнимательность, сонливость, неправильно выбранная скорость, опьянение и ошибки при попытке избежать аварии. А теперь ближе к нашим реалиям. Я про бензин. Если точнее, про тех, кто любит все про запас. Канистры с топливом запрещено хранить в квартирах, жилых домах, на балконах, чердаках и в подвалах. И даже в гаражных боксах тоже нельзя. За это могут оштрафовать на сумму до 15 тысяч рублей. А если по вине хозяина случится пожар, особенно с пострадавшими, то ему может грозить уже до 7 лет тюрьмы. Впрочем, бензин можно хранить в жилых помещениях, если купить для этого огнеупорный и вентилируемый шкаф. Но удовольствие это дорогое – от 70 тысяч рублей. А насчет штрафов. Существует серьезная санкция за неправильную парковку у воды. Заплатить придется от 3000 до 4500 рублей. Условия довольно интересные. Все зависит от того, какой водоем. Если реки и ручьи протяженностью до 10 км

0: то машину надо ставить не ближе 50 метров. Протяженностью от 10 до 50 километров, то 100 метров. А если что-то типа Волги, то 200 метров – предел. Для озер и водохранилищ это расстояние 50 метров. А если уж речь идет о море, то наша норма – полкилометра. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: «Запаска» – практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

Радио представляет новое шоу выходного дня «5 звезд». Вы душа компании и отличный вокалист? Или ваше утро начинается с пения в душе?

0: Новости на дорожное.ру. 18+.
1: Реклама. Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
3: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
4: Вечер пятницы. На Пятом канале. Все секреты шоу-бизнеса в программе «Светская хроника» в 23.10. А сразу после они потрясли мир. Завтра на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
5: Дорожное радио. 24 часа в сутки. 7 дней в неделю. Только любимая музыка.

0: Новости на Дорожном радио.
1: С вами в пути Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: В годовщину американской атомной бомбардировки Хиросимы власти японского города вновь не упомянули США. При этом мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи выступил с критикой России и ее действий на Украине. По мнению мэра, Россия якобы использует ядерное оружие в качестве инструмента запугивания. Однако Мацуи не обозначил, что атомную бомбардировку Хиросимы в 1945 году осуществили США.
0: Россия.
1: В четверг вступает в силу новый закон о защите россиян от кибермошенников. При снятии денег через банкомат кредитная организация будет обязана провести проверку на наличие признаков выдачи средств без добровольного согласия. Если установлено, что деньги снимают мошенники, банк должен на 48 часов ограничить выдачу наличных в сумме не более 50 тысяч рублей в сутки и сообщить об этом клиенту. Для семей со школьниками предложили ввести новую выплату. Как считает заместитель секретаря общественной палаты Владислав Гриб, необходимо установить федеральную выплату таким семьям. В этом году к 1 сентября можно назначить сумму в 15 тысяч рублей на каждого ученика, а затем проводить индексацию, считает общественный деятель. При расчете суммы выплаты по больничному у самозанятых будет учитываться общий страховой стаж. Он включает периоды официального трудоустройства, службу в армии, уход за ребенком до полутора лет, за инвалидом или пожилым человеком. Выходить на оплачиваемые больничные самозанятые могут с 1 августа.
0: Транспорт.
1: Самой продаваемой моделью «Лада» в июле стал обновленный внедорожник «Нива Тревел» с новым мотором на

0: 1,8 литра. На этой машине остановили свой выбор более 3700 покупателей, что более чем в 3 раза превышает аналогичный показатель годичной давности. Всего дилеры бренда реализовали в июле около 29 тысяч новых автомобилей «Лада». Вы слушали новости «Дорожное радио» вместе в пути.
1: Новости на «Дорожном радио».

счастлива этим летом. А впрочем, стоит ли об этом, ведь нет. Тогда о чем? О снах, о книгах. И черт меня попутал крикнуть привет. Как жизнь, не то что очень гладко, а в общем, знаешь, все в порядке, без бед. Дела отлично, как обычно, а с личным, ну вот только с личным, привет.

Должно быть, я уже простужен. Да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету,

счастье с тобой окунаться, мне бы страсть огня сгорая, день за дня убеждаться, что ты лучше.

Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Дорожное радио.

0: допоем.
1: Дорожное радио.
2: В темно-синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва, на поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали.

хлебною, косим трин траву. А дуби колдуни что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трин траву на поляне, и

0: Реклама. Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
1: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
2: Jaguar F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
3: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
4: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
5: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
6: Сюрприз от Пятого канала. Вечер с любимыми детективами. След. Премьера. В 21.25. А сразу после – «Великолепная пятерка». Новая серия. В 22.20. Сегодня на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
0: Дорожное радио.

неслышно ступает по крыше в доме своем. Безмятежная спишь ты, с нами улыбаясь в рассветном блаженстве.

только чтобы вместе были мы с тобой. Дрогнув, твои распахнутся ресницы, радостно утро в глазах заискрится, губы проснутся.

Знаю, что скоро вдали телефон. Голос услышу, мечтательно сонный. Здравствуй, ты скажешь, какая беспечность так разлучаться.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. В эфире новости в студии Анна Мудрова.
0: О главном.
1: Правительство России создало рабочую группу для разработки правовых условий развития отечественных ИИ-моделей. Об этом пишет парламентская газета. Специалисты займутся подготовкой предложений по использованию интеллектуальной собственности в обучении ИИ. Они определят права на результаты, созданные с помощью нейросетей, и разработают меры против несанкционированного использования авторских объектов.
0: Россия.
1: Тем временем в России с 1 сентября билеты на проезд в общественном транспорте будут оформлять по единым стандартам. Об этом пишет РИА Новости. В Минтрансе пояснили, что изменения связаны с необходимостью сделать такие документы юридически более понятными и лучше защитить права пассажиров. Так во всех билетах на городской, автомобильный и наземный электрический транспорт будут указаны реквизиты самого билета, багажной квитанции и квитанции на ручную кладь, а также заказы наряда для перевозок по заказу. Эксперты уверены, что это поможет сократить число серых билетов и поможет пассажирам проще доказывать факт покупки и при необходимости предъявлять претензии. Количество обладателей электронных трудовых книжек в России увеличилось за год примерно на 3,5 миллиона. В соцфонде уточнили, что уже почти 27 миллионов работников по всей стране переведены на цифровой формат ведения данных о трудовой деятельности. И отметили, что электронная книжка обеспечивает работникам прямой доступ к сведениям о трудовой деятельности без участия работодателя. Это позволяет оперативно отслеживать кадровые изменения и при необходимости представлять данные в различные организации, в том числе для получения услуг.
0: Транспорт.
1: Между тем, в России спрос на автомобили с пробегом в июле вырос на 11% относительно этого же месяца прошлого года. Как пишут «Известия», ссылаясь на данные экспертов, средняя цена машины составила почти 1,5 миллиона рублей. По итогам 7 прошедших месяцев спрос вырос на 9,5%. По мнению экспертов, этому способствовали несколько факторов. Прежде всего, снижение ключевой ставки Центробанка до 14%, благодаря чему кредитование стало доступнее для покупателей. Кроме того, сыграла роль и статистическая база. Рынок постепенно стабилизируется после колебаний прошлого года. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. В эфире новости, в студии Анна Мудрова.
0: О главном.
1: Правительство России создало рабочую группу для разработки правовых условий развития отечественных ИИ-моделей. Об этом пишет парламентская газета. Специалисты займутся подготовкой предложений по использованию интеллектуальной собственности в обучении ИИ. Они определят права на результаты, созданные с помощью нейросетей, и разработают меры против несанкционированного использования авторских объектов.
0: Россия.
1: Тем временем в России с 1 сентября билеты на проезд в общественном транспорте будут оформлять по единым стандартам. Об этом пишет РИА Новости. В Минтрансе пояснили, что изменения связаны с необходимостью сделать такие документы юридически более понятными и лучше защитить права пассажиров. Так, во всех билетах на городской, автомобильный и наземный электрический транспорт будут указаны реквизиты самого билета, багажной квитанции и квитанции на ручную кладь, а также заказы наряда для перевозок по заказу. Эксперты уверены, что это поможет сократить число серых билетов и поможет пассажирам проще доказывать факт покупки и при необходимости предъявлять претензии. Количество обладателей электронных трудовых книжек в России увеличилось за год примерно на 3,5 миллиона. В соцфонде уточнили, что уже почти 27 миллионов работников по всей стране переведены на цифровой формат ведения данных о трудовой деятельности. И отметили, что электронная книжка обеспечивает работникам прямой доступ к сведениям о трудовой деятельности без участия работодателя. Это позволяет оперативно отслеживать кадровые изменения и при необходимости представлять данные в различные организации, в том числе для получения услуг.
0: Транспорт.
1: Между тем, в России спрос на автомобили с пробегом в июле вырос на 11% относительно этого же месяца прошлого года. Как пишут «Известия», ссылаясь на данные экспертов, средняя цена машины составила почти 1,5 миллиона рублей. По итогам 7 прошедших месяцев спрос вырос на 9,5%. По мнению экспертов, этому

0: благодаря чему кредитование стало доступнее для покупателей. Кроме того, сыграла роль и статистическая база. Рынок постепенно стабилизируется после колебаний прошлого года. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Новости на Дорожном радио.

0: только начинается.
1: Дорожное радио.
2: Я спросил тебя, зачем идете в гору вы?

тех пор ты стала близкая и ласковая, альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил я две кор...

альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня, альпинистка моя, а потом на каждом нашем восхождении, ну почему ты ко мне недоверчивая? Страховала ты меня аж с наслаждением, альпинистка моя, худая.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. В эфире новости в студии Анна Мудрова.
0: О главном.
1: Правительство разрешило до июля следующего года производить, ввозить и выпускать в обращение бензин экологических классов Евро-2, Евро-3 и Евро-4. Такое решение носит временный характер и направлено на обеспечение стабильного снабжения внутреннего рынка автомобильным топливом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минэнерго. Там отметили, что решение позволит направить дополнительные объемы автомобильного бензина на внутренний рынок, а также сохранить устойчивость топливообеспечения и минимизировать риски возникновения перебоев с поставками топлива.
0: Мир.
1: Меж тем, во Франции власти некоторых городов обязали водителей электросамокатов носить велосипедные шлемы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ. Такие правила ввели в Летуке, Ницце, а также еще в двух департаментах, один из которых граничит с Парижем. За несоблюдение правила введен штраф в размере 150 евро. По данным французской службы безопасности дорожного движения, в прошлом году в авариях с участием электросамокатов погибли 80 человек, что на 35 больше, чем в 2024.
0: Россия.
1: Тем временем Минпросвещение России планирует внедрить устную часть в ЕГЭ по истории к 2030 году. Об этом пишет РИА Новости. Как отметили в ведомстве, это позволит уйти от механического заучивания фактов к осмысленному диалогу о прошлом и оценить навыки исторического мышления. Эксперты называют 4-5-летний переходный период гуманным решением, поскольку это даст возможность школам перестроить учебные программы и учителям повысить квалификацию.
0: Транспорт.
1: В Роспотребнадзоре рассказали, как обжаловать штраф после поездки на самокате, пишет РИА Новости. Для этого необходимо запросить документы, которые подтверждают основания для начисления суммы, после чего направить письменную претензию с требованием вернуть неправомерно списанные деньги. Далее собрать доказательства, сохранить переписку, фото, маршрут поездки, данные из приложения, банковские выписки и так далее. В том случае, если исполнитель отказывает, следует обратиться в суд для защиты своих прав. В ведомстве отметили, что спорное списание зачастую возникают из-за якобы незавершенной поездки, штрафов за парковку или обвинений в повреждениях, которых не было.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Путешествие с удовольствием на Дорожном радио.
1: Привет, с вами Тимофей Гордеев. В свежем выпуске «Путешествие с удовольствием» расскажу вам о том, каким будет очередной северокавказский фестиваль «Выше звука», в чем меняются правила прибытия в Австралию и как развлекают активных туристов в Испании. Сейчас продолжим наслаждаться любимыми песнями, а в середине часа начнем «Путешествие с удовольствием».
0: Дорожное радио.

0: Пристегнуть ремни.
1: Программа «Путешествие с удовольствием» стартует через 3, 2, 1...
2: Привет всем любителям путешествий, с вами Тимофей Гордеев. Сейчас вы узнаете, каким будет очередной северокавказский фестиваль «Выше звука», в чем меняют правила прибытия в Австралию и как развлекают активных туристов в Испании.
1: Поехали!
2: 5 лет, 3 региона, более 50 уникальных событий. Таким станет очередной фестиваль «Выше звука», объединяющий научные лекции и концерты классической музыки. На них публику приглашают в Карачаево-Черкесию, Северную Осетию и Ставропольский край. По сведениям Интерфакса, откроется 5-й по счету фестиваль 12 августа в Черкесске, а завершится 26 августа большим концертом в Архызе. В афише праздника выступления коллективов и артистов из разных регионов России и из-за рубежа. Научная часть «Выше звука» будет посвящена трем направлениям – человек, природа, космос. Своими мыслями на этот счет поделятся философы, археологи, ботаники, орнитологи и астрофизики. А самых маленьких гостей фестиваля порадуют кукольными спектаклями.
1: Правило есть правило.
2: Аэропорты Австралии меняют бумажные карты прибытия на цифровые декларации. От ручного заполнения бланков, где надо указывать паспортные данные, цели и сроки поездки, а также декларировать ввозимые товары, постепенно будут отказываться. Как пишет Туристер, электронные бланки уже введены для клиентов авиакомпании «Квантас», прибывающих в Сидней, Брисбен и Мельбурн. А до конца этого года электронную систему планируют внедрить в аэропортах Перта и Аделаиды.
1: Добро пожаловать!
2: Регион Кастилия-Ла-Манча, расположенный в сердце Испании, лидирует в стране по темпам роста туризма. На волне этого успеха местные власти разработали для отдыхающих новый велотур – сельские велосипедные маршруты протяженностью более 2200 километров. Как пишет журнал «Яндекс.Путешествия», маршрут проходит через города и сельские районы, соединяя 2 национальных парка, 7 природных парков и 2 геопарка ЮНЕСКО. Не заблудиться в этом разнообразии достопримечательностей велосипедистам помогут более 3200 указателей, установленных вдоль маршрута. Сельские велосипедные маршруты – это ставка на привлечение в Кастилью-Ла-Манчу поклонников природы и активного отдыха.
0: Любой из выпусков «Путешествия с удовольствием» можно послушать, подписавшись на официальный подкаст программ Дорожного радио. Подробности на сайте дорожное.ру.
2: Дорожное радио вместе в пути.
1: Программа «Путешествие с удовольствием». По будням в 14:30 только на Дорожном радио.

представляет. Новое шоу выходного дня «5 звезд». Вы душа компании и отличный вокалист? Или ваше утро начинается с пения в душе?

0: дорожное.ру.
1: 18+.
2: Реклама. Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
3: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: Вечер пятницы на Пятом канале. Все секреты шоу-бизнеса в программе «Светская хроника» в 23.10. А сразу после они потрясли мир. Завтра на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
5: Дорожное радио.
6: Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью.

праздники и могли бы жить. Как назло, на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день какой неведомо в ней

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Иран и Оман достигли договоренности о полном открытии Ормузского пролива для судоходства. Об этом сообщил саудовский телеканал «Аль-Хаддад» со ссылкой на высокопоставленный источник. По его словам, предполагается, что соглашение, о котором официально объявят в ближайшее время, будет действовать 60 дней. Отмечается, что в договоре не идет речь о планах взимать пошлины за транзит. Тем временем вице-премьер России Марат Хуснуллин выразил мнение, что нашей стране следует рассмотреть создание железнодорожного выхода к Индийскому океану из-за рисков на других маршрутах, в том числе в Ормузском проливе.
0: Россия.
1: Управляющие компании, которые не допускают в дома операторов связи, будут штрафовать. Для должностных лиц штраф составит от 10 до 40 тысяч рублей, для юридических – от 100 до 500 тысяч. Соответствующий закон вступил в силу 6 августа. Авторы документа указывали на то, что регулирование необходимо, поскольку зачастую возникают ситуации, когда управляющие компании уклоняются от расторжения ранее заключенных договоров или навязывают дополнительные условия. Кроме того, они создают препятствия для доступа операторов связи в многоквартирные дома. Около 70% россиян планируют участвовать в выборах в Госдуму. Таковы результаты исследования в ЦИОМ. Отмечается, что главным мотивом прийти на избирательный участок 87% респондентов назвали гражданский долг. Напомню, голосование пройдет в 3 дня с 18 по 20 сентября. По данным Центра избиркома, численность избирателей в России составляет более 111 миллионов человек, за пределами страны свыше 1 800 000 человек. Отказаться от обеденного перерыва, чтобы уйти с работы раньше, нельзя. Как пишут «Известия», об этом сообщила директор Департамента организационного развития Роскачества Ирина Шульженко. Она подчеркнула, что согласно трудовому законодательству, обеденный перерыв не включается в рабочее время, поэтому сэкономить его и автоматически сократить рабочий день не получится.
0: Транспорт.
1: В России предлагают ввести скидку на эвакуацию автомобиля. Как пишет ТАСС, с такой инициативой выступила группа депутатов Госдумы. Предполагается, что скидка составит 50%, если штраф будет оплачен в течение 20 дней. Депутаты отмечают, что сейчас за некоторые связанные нарушения уже предусмотрены подобные скидки, однако меры по снижению стоимости эвакуации задержанных машин до сих пор не приняты.
0: Новости на Дорожном радио.

Возвращайтесь, друзья, снова встретит столица куполами и запахом шпал. Возвращайтесь, друзья, ваш

Счастлив жить и трудиться в моей великой стране. Благодарю президента Владимира Владимировича Путина за оказанную честь и высокую награду. А уже 6 декабря в Санкт-Петербурге состоится 14-я народная премия «Звезды дорожного радио». На сцену Ледового дворца выйдут Николай Басков, Сергей Лазарев, Акмаль, Ирина Круг и многие другие артисты. Билеты уже в продаже. Филипп Киркоров сравнил себя со сказочным персонажем. Артист признался, что внутренне чувствует в себе что-то от Карабаса-Барабаса. Однако недавно ему удалось примерить на себя образ Кощея Бессмертного. По словам поп-короля, эта роль открыла для него персонажа с совершенно новой стороны. Киркоров отметил, что для многих Кощей это трагическая фигура русского фольклора. Но он не просто злодей или чудовище. Артист признался, что в каком-то смысле ощущает с этим героем особую связь. И даже пошутил, что, возможно, всю жизнь был немного Кощей. Чем бессмертным. Правда, без второго слова. Солистка группы «Фабрика» Валерия Демидова.

0: ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
1: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Празднуем 90-летие Союз мультфильма всей страной. Впервые в Екатеринбурге, Челябинске и Саратове

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: На Восточном экономическом форуме, который пройдет с 1 по 4 сентября, планируется подписать 380 соглашений на 6,5 триллионов рублей. Об этом в ходе встречи с Владимиром Путиным сообщил полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Он также попросил главу государства принять участие в запуске Амурского газохимического комплекса и Находкинского завода минеральных удобрений. Путин приглашение принял.
0: Мир.
1: Американский президент пригрозил тюрьмой тем, кто распространяет информацию о нехватке боеприпасов в США. В своей соцсети Трамп написал, что страна располагает огромными запасами вооружения. Эта публикация появилась после выхода статьи Washington Post о том, что Трамп потребовал от главы Пентагона Пита Хексета объяснений из-за дефицита боеприпасов. Reuters ранее также писала, что США потратили большую часть запасов высокоточных ракет в войне с Ираном.
0: Россия.
1: Советник президента Елена Импольская

0: выступила против нелицензионных показов фильмов в российских кинотеатрах. Речь идет о так называемых предсеансных показах, когда прокатчик заявляет один фильм, а демонстрирует другой. Также, по словам Ямпольской, издательская отрасль нуждается в едином законодательстве, чтобы избежать противоречий, в том числе в вопросе о маркировке произведений, содержащих упоминания запрещенных средств. На первое место в России по производству арбузов вышел Оренбург, сместив традиционного лидера Астрахань. Как пишет ТАСС, об этом сообщили в Роскачестве. Там отметили, что среднегодовое потребление арбузов на человека составляет около 7,5 килограммов, а за прошлый год было собрано более 1,5 миллиона тонн, что позволяет полностью удовлетворить внутренний спрос. Добавлю, специалисты рекомендуют выбирать арбузы средних размеров, без надрезов и трещин, с сухой плодоножкой. У хорошего арбуза ярко-желтое пятно на боку от земли, а при ударе ладонью он вибрирует. Скидка при оплате штрафа не действует на ряд грубых нарушений, в их числе вождение в нетрезвом виде, повторный выезд на встречную полосу, проезд на красный сигнал светофора, нарушение на ЖД-переездах и управление автомобилем без прав. Как пишет ТАСС, об этом сообщили в МВД. При этом там напомнили, что многие штрафы можно платить со скидкой в размере 25% в течение 30 дней со дня вынесения постановления.
1: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: На Восточном экономическом форуме, который пройдет с 1 по 4 сентября, планируется подписать 380 соглашений на 6,5 триллионов рублей. Об этом в ходе встречи с Владимиром Путиным сообщил полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Он также попросил главу государства принять участие в запуске Амурского газохимического комплекса и Находкинского завода минеральных удобрений. Путин приглашение принял.
0: Мир.
1: Американский президент пригрозил тюрьмой тем, кто распространяет информацию о нехватке боеприпасов в США. В своей соцсети Трамп написал, что страна располагает огромными запасами вооружения. Эта публикация появилась после выхода статьи Washington Post о том, что Трамп потребовал от главы Пентагона Пита Хексета объяснений из-за дефицита боеприпасов. Reuters ранее также писала, что США потратили большую часть запасов высокоточных ракет в войне с Ираном.
0: Россия.
1: Советник президента Елена Ямпольская выступила против нелицензионных показов фильмов в российских кинотеатрах. Речь идет о так называемых предсеансных показах, когда прокатчик заявляет один фильм, а демонстрирует другой. Также, по словам Ямпольской, издательская отрасль нуждается в едином законодательстве, чтобы избежать противоречий, в том числе в вопросе маркировки произведений, содержащих упоминания запрещенных средств. На первое место в России по производству арбузов вышел Оренбург, сместив традиционного лидера Астрахань. Как пишет ТАСС, об этом сообщили в Роскачестве. Там отметили, что среднегодовое потребление арбузов на человека составляет около 7,5 килограммов, а за прошлый год было собрано более 1,5 миллиона тонн, что позволяет полностью удовлетворить внутренний спрос. Добавлю, специалисты рекомендуют выбирать арбузы средних размеров, без надрезов и трещин с сухой плодоножкой. У хорошего арбуза ярко-желтое пятно на боку от земли, а при ударе ладонью он вибрирует. Скидка при оплате штрафа не действует на ряд грубых нарушений, в их числе вождение в нетрезвом виде, повторный выезд на встречную полосу, проезд на красный сигнал светофора, нарушение на ЖД-переездах и управление автомобилем без прав. Как пишет ТАСС, об этом сообщили в МВД. При этом там напомнили, что многие штрафы можно платить со скидкой в размере 25% в течение 30 дней со дня вынесения постановления.
0: Новости на Дорожном радио.

гость у моей соседки. Дочка спит, торшер горит, радость на лице. По стеклу скребутся ветки, в рюмке.

года, но соседка этим гостем дорожит. То поправит скатерть, то вздохнет не кстати, то смутится, что не острые ножи. Он мужчина разведенный, и она разведена.

подосходни, не уйти сегодня. Он бы мог совсем остаться, да и жить. Все не так досадно, может, жили б складно.

Ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей в пухе да полей я иду землей Невской. Может, скажет кто, мол, климат здесь не тот.

ветра гордость не швырнет в море. День гудком зовет Кировский завод, он дворцам своим корень

налетела грусть. Ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей, в пухе тополей, я иду землей Невской.

0: Постой, паровоз, не стучите колеса, кондуктор, нажми на тормоза. Я к маменьке родной с последним приветом спешу показаться на глаза.
1: Вы не скажете, который час? А?
2: Что, фонарил?
1: Тяжело в учебе, легко на работе.
2: Тренируйся вон, на нем.
1: Хорошо.
0: Не жди меня, мама, хорошего сына. Твой сын не такой, как...

0: и жизнь моя вечная игра.
1: Вы не скажете, сколько сейчас градусов ниже нуля?
2: Чего-чего? Ты что?
1: Ну, я тренируюсь.
3: Тренируйся лучше.
2: На кошках.
1: Пожалуйста.

Постой, паровоз, не стучите, колеса. Есть время взглянуть судьбе в глаза. Пока еще не поздно нам сделать остановку, а? Кондуктор, нажми на тормоза.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Иран и Оман достигли договоренности о полном открытии Ормузского пролива для судоходства.

0: Вам. Об этом сообщил саудовский телеканал «Аль-Хаддад» со ссылкой на высокопоставленный источник. По его словам, предполагается, что соглашение, о котором официально объявят в ближайшее время, будет действовать 60 дней. Отмечается, что в договоре не идет речь о планах взимать пошлины за транзит. Тем временем вице-премьер России Марат Хуснуллин выразил мнение, что нашей стране следует рассмотреть создание железнодорожного выхода к Индийскому океану из-за рисков на других маршрутах, в том числе в Ормузском проливе.
1: Россия.
0: Управляющие компании, которые не допускают в дома операторов связи, будут штрафовать. Для должностных лиц штраф составит от 10 до 40 тысяч рублей, для юридических – от 100 до 500 тысяч. Соответствующий закон вступил в силу 6 августа. Авторы документа указывали на то, что регулирование необходимо, поскольку зачастую возникают ситуации, когда управляющие компании уклоняются от расторжения ранее заключенных договоров или навязывают дополнительные условия. Кроме того, они создают препятствия для доступа операторов связи в многоквартирные дома. Около 70% россиян планируют участвовать в выборах в Госдуму. Таковы результаты исследования в ЦИОМ. Отмечается, что главным мотивом прийти на избирательный участок 87% респондентов назвали гражданский долг. Напомню, голосование пройдет в 3 дня, с 18 по 20 сентября. По данным Центра избиркома, численность избирателей в России составляет более 111 миллионов человек, за пределами страны свыше 1 800 000 человек. Отказаться от обеденного перерыва, чтобы уйти с работы раньше, нельзя. Как пишут «Известия», об этом сообщила директор Департамента организационного развития Роскачества Ирина Шульженко. Она подчеркнула, что согласно трудовому законодательству, обеденный перерыв не включается в рабочее время, поэтому сэкономить его и автоматически сократить рабочий день не получится.
1: Транспорт.
0: В России предлагают ввести скидку на эвакуацию автомобиля. Как пишет ТАСС, с такой инициативой выступила группа депутатов Госдумы. Предполагается, что скидка составит 50%, если штраф будет оплачен в течение 20 дней. Депутаты отмечают, что сейчас за некоторые связанные нарушения уже предусмотрены подобные скидки, однако меры по снижению стоимости эвакуации задержанных машин до сих пор не приняты.
1: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: Иран и Оман достигли договоренности о полном открытии Ормузского пролива для судоходства. Об этом сообщил саудовский телеканал «Аль-Хаддад» со ссылкой на высокопоставленный источник. По его словам, предполагается, что соглашение, о котором официально объявят в ближайшее время, будет действовать 60 дней. Отмечается, что в договоре не идет речь о планах взимать пошлины за транзит. Тем временем вице-премьер России Марат Хуснуллин выразил мнение, что нашей стране следует рассмотреть создание железнодорожного выхода к Индийскому океану из-за рисков на других маршрутах, в том числе в Ормузском проливе.
2: Россия.
1: Управляющие компании, которые не допускают в дома операторов связи, будут штрафовать. Для должностных лиц штраф составит от 10 до 40 тысяч рублей, для юридических – от 100 до 500 тысяч. Соответствующий закон вступил в силу 6 августа. Авторы документа указывали на то, что регулирование необходимо, поскольку зачастую возникают ситуации, когда управляющие компании уклоняются от расторжения ранее заключенных договоров или навязывают дополнительные условия.

0: Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
1: Доступно при наличии счета для бизнеса в ЭЛТ-банк. Подробнее на tbank.ru/business.
2: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: На Восточном экономическом форуме, который пройдет с 1 по 4 сентября, планируется подписать 380 соглашений на 6,5 триллионов рублей. Об этом в ходе встречи с Владимиром Путиным сообщил полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Он также попросил главу государства принять участие в запуске Амурского газохимического комплекса и Находкинского завода минеральных удобрений. Путин приглашение принял.
0: Мир.
1: Американский президент пригрозил тюрьмой тем, кто распространяет информацию о нехватке боеприпасов в США. В своей соцсети Трамп написал, что страна располагает огромными запасами вооружения. Эта публикация появилась после выхода статьи Washington Post о том, что Трамп потребовал от главы Пентагона Пита Хексета объяснений из-за дефицита боеприпасов. Reuters ранее также писала, что США потратили большую часть запасов высокоточных ракет в войне с Ираном.
0: Россия.
1: Советник президента Елена Импольская выступила против нелицензионных показов фильмов в российских кинотеатрах. Речь идет о так называемых предсеансных показах, когда прокатчик заявляет один фильм, а демонстрирует другой. Также, по словам Импольской, издательская отрасль нуждается в едином законодательстве, чтобы избежать противоречий, в том числе в вопросе о маркировке произведений, содержащих упоминания запрещенных средств. На первое место в России по производству арбузов вышел Оренбург, сместив традиционного лидера Астрахань. Как пишет ТАСС, об этом сообщили в Роскачестве. Там отметили, что среднегодовое потребление арбузов на человека составляет около 7,5 килограммов, а за прошлый год было собрано более 1,5 миллиона тонн, что позволяет полностью удовлетворить внутренний спрос. Добавлю, специалисты рекомендуют выбирать арбузы средних размеров, без надрезов и трещин, с сухой плодоножкой. У хорошего арбуза ярко-желтое пятно на боку от земли, а при ударе ладонью он вибрирует. Скидка при оплате штрафа не действует на ряд грубых нарушений, в их числе вождение в нетрезвом виде, повторный выезд на встречную полосу, проезд на красный сигнал светофора, нарушение на ЖД-переездах и управление автомобилем без прав. Как пишет ТАСС, об этом сообщили в МВД. При этом там напомнили, что многие штрафы можно оплатить со скидкой в размере 25% в течение 30 дней со дня вынесения постановления.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: На Восточном экономическом форуме, который пройдет с 1 по 4 сентября, планируется подписать 380 соглашений на 6,5 триллионов рублей. Об этом в ходе встречи с Владимиром Путиным сообщил полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Он также попросил главу государства принять участие в запуске Амурского газохимического комплекса и Находкинского завода минеральных удобрений. Путин приглашение принял.
0: Мир.
1: Американский президент пригрозил тюрьмой тем, кто распространяет информацию о нехватке боеприпасов в США. В своей соцсети Трамп написал, что страна располагает огромными запасами вооружения. Эта публикация появилась после выхода статьи Washington Post о том, что Трамп потребовал от главы Пентагона Пита Хексета объяснений из-за дефицита боеприпасов. Reuters ранее также писала, что США потратили большую часть запасов высокоточных ракет в войне с Ираном.
0: Россия.
1: Советник президента Елена Импольская выступила против нелицензионных показов фильмов в российских кинотеатрах. Речь идет о так называемых предсеансных показах, когда прокатчик заявляет один фильм, а демонстрирует другой. Также, по словам Импольской, издательская отрасль нуждается в едином законодательстве, чтобы избежать противоречий, в том числе в вопросе о маркировке произведений, содержащих упоминания запрещенных средств. На первое место в России по производству арбузов вышел Оренбург, сместив традиционного лидера Астрахань. Как пишет ТАСС, об этом сообщили в Роскачестве. Там отметили, что среднегодовое потребление арбузов на человека составляет около 7,5 килограммов, а за прошлый год было собрано более 1,5 миллиона тонн, что позволяет полностью удовлетворить внутренний спрос. Добавлю, специалисты рекомендуют выбирать арбузы средних размеров, без надрезов и трещин, с сухой плодоножкой. У хорошего арбуза ярко-желтое пятно на боку от земли, а при ударе ладонью он вибрирует. Скидка при оплате штрафа не действует на ряд грубых нарушений, в их числе вождение в нетрезвом виде, повторный выезд на встречную полосу, проезд на красный сигнал светофора, нарушение на ЖД-переездах и управление автомобилем без прав. Как пишет ТАСС, об этом сообщили в МВД. При этом там напомнили, что многие штрафы можно оплатить со скидкой в размере 25% в течение 30 дней со дня вынесения постановления.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Подробности на дорожное.ру.
1: 18+.
2: Реклама.
3: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
4: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Мои хорошие, здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре. Ведь третий товар в подарок. Считайте сами. Две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
5: ООО Каре. УГРН 11-177-46-49-15-00. Москва.
6: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
7: ООО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город-курорт Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «А7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru. 16+.
8: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
7: Предложение распространяется на новые автомобили Волга K40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
9: Празднуем 90-летие Союзмультфильма всей страной. Впервые в Екатеринбурге, Челябинске и Саратове интерактивная выставка-фестиваль «Фабрика чудес». Отправьтесь в увлекательное путешествие по миру анимации. Узнайте, как создаются любимые мультфильмы и посетите мультпоказы, мастер-классы и уникальную экспозицию. 5 дней «Фабрики чудес» в каждом из городов. Приходите всей семьей на день рождения любимой киностудии. Вход бесплатный, 0+. Расписание и регистрация союзмульт90.ру.
2: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: Москва не получала от Киева предложений по возобновлению дипломатических контактов. Об этом заявил замдиректора Департамента информации и печати МИД нашей страны Алексей Фадеев. Также, по его словам, если у США есть новые предложения по урегулированию украинского конфликта, то Россия готова их обсудить. При этом такие инициативы должны учитывать законные интересы России, в том числе в области безопасности. В правительстве возобновили обсуждение эксперимента по онлайн-торговле алкоголем через Почту России и маркетплейсы. Как пишет РИА Новости, об этом сообщил замминистра финансов Алексей Сазанов. Он напомнил, что соответствующие законопроекты находятся в Госдуме с 2021 года. Сейчас вопрос об онлайн-торговле алкоголем рассматривают несколько министерств. Рефинансирование кредитов наличными экономит россиянам четверть ежемесячного платежа. Такими данными поделились ВТБ. Всего за полгода клиенты банка оформили займов почти на 10 миллиардов рублей. По статистике, 85% потребителей рефинансируют один кредит, 12% объединяют два займа, а 3% – три и более. Основной объем приходится на потребительские кредиты. После рефинансирования ставки для них в среднем снижаются на 16% пунктов. Сейчас программа рефинансирования ВТБ позволяет объединить до 6 кредитов, оформленных в других банках.
0: Культура.
1: Следующий международный музыкальный конкурс «Интервидение» состоится в Саудовской Аравии. Точные даты и место пока не определены. Как пишет ТАСС, об этом сообщили организаторы мероприятия. Напомню, возрожденное «Интервидение» состоялось 20 сентября 2025 года в Москве. Участие в конкурсе приняли более 20 стран, включая все государства БРИКС.
0: Транспорт.
1: Nissan Qashqai с гибридной системой e-Power попал в книгу рекордов Гиннесса за дальность пробега без остановки для дозаправки. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на производителя. Отмечается, что рекордный заезд проходил с 14 по 17 июля в Колумбии, его дистанция составила 1980 километров. Колеса Qashqai e-Power приводят в движение электромотор, при этом бензиновый двигатель используется только для выработки электроэнергии. По словам производителя, такая схема позволяет добиться характеристик, близких к электромобилям, и при этом не быть привязанным к электрозарядкам.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Москва не получала от Киева предложений по возобновлению дипломатических контактов. Об этом заявил замдиректора Департамента информации и печати МИД нашей страны Алексей Фадеев. Также, по его словам, если у США есть новые предложения по урегулированию украинского конфликта, то Россия готова их обсудить. При этом такие инициативы должны учитывать законные интересы России, в том числе в области безопасности. В правительстве возобновили обсуждение эксперимента по онлайн-торговле алкоголем через Почту России и маркетплейсы. Как пишет РИА Новости, об этом сообщил замминистра финансов Алексей Сазанов. Он напомнил, что соответствующие законопроекты находятся в Госдуме с 2021 года. Сейчас вопрос об онлайн-торговле алкоголем рассматривают несколько министерств. Рефинансирование кредитов наличными экономит россиянам четверть ежемесячного платежа. Такими данными поделились ВТБ. Всего за полгода клиенты банка оформили займов почти

0: почти на 10 миллиардов рублей. По статистике, 85% потребителей рефинансируют один кредит, 12% объединяют два займа, а 3% – три и более. Основной объем приходится на потребительские кредиты. После рефинансирования ставки для них в среднем снижаются на 16 процентных пунктов. Сейчас программа рефинансирования ВТБ позволяет объединить до 6 кредитов, оформленных в других банках.
1: Культура.
0: Следующий международный музыкальный конкурс «Интервидение» состоится в Саудовской Аравии. Точные даты и место пока не определены. Как пишет ТАСС, об этом сообщили организаторы мероприятия. Напомню, возрожденное «Интервидение» состоялось 20 сентября 2025 года в Москве. Участие в конкурсе приняли более 20 стран, включая все государства БРИКС.
1: Транспорт.
0: Nissan Qashqai с гибридной системой e-Power попал в Книгу рекордов Гиннесса за дальность пробега без остановки для дозаправки. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на производителя. Отмечается, что рекордный заезд проходил с 14 по 17 июля в Колумбии. Его дистанция составила 1980 километров. Колеса Qashqai e-Power приводят в движение электромотор, при этом бензиновый двигатель используется только для выработки электроэнергии. По словам производителя, такая схема позволяет добиться характеристик, близких к электромобилям, и при этом не быть привязанным к электрозарядкам.
1: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
3: Мир танков дарит подарки. Выигрывайте компьютеры, ноутбуки, видеокарты и не только. Отправляйте подарки в игре друзьям и получите их в ответ. Празднуйте день рождения мира танков с нами. Условия и подробности на tanki.su/подарки. 12+.
4: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
5: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
6: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
7: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Кофе растворимый «Монарх» в ассортименте. 190-200 граммов, 619 рублей с 6 по 19 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
8: В ленте!
9: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
10: ООО «РСВ», Краснодарский край, городской округ, город-курорт Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru.
11: Празднуем 90-летие Союз мультфильма всей страной. Впервые в Екатеринбурге, Челябинске и Саратове интерактивная выставка-фестиваль «Фабрика чудес». Отправьтесь в увлекательное путешествие по миру анимации. Узнайте, как создаются любимые мультфильмы и посетите мультпоказы, мастер-классы и уникальную экспозицию. 5 дней «Фабрики чудес» в каждом из городов. Приходите всей семьей на день рождения любимой киностудии. Вход бесплатный, 0+. Расписание и регистрация союзмульт90.ру.
12: Дорожное радио.

и забыли танцы. На гитаре переборы, я начинаю разговоры и с собой о чем-то спорю. Такая история.

чем дело, сразу не поймешь. А просто летний дождь прошел, нормальный летний дождь мелькнет в толпе.

пойти еще смогу. Соленый тихий океан и тундру, и тайгу. Над лодкой белый парус распущу, пока не знаю с кем.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хочу поздравить с юбилеем Сергеева Сергея Анатольевича. Наилучших пожеланий здоровья и счастья от друзей. До свидания, Дорожное радио.

0: Добрый вечер. Здравствуйте.
1: Добрый вечер. Дорожное радио. Я хочу поздравить Людмилу Викторовну с днем рождения. И, пожалуйста, поставьте ей песню «С днем рождения». До свидания, Дорожное радио.

0: Добрый вечер. Линия свободна.
1: Любимый дорожный радио, добрейший всем вечера. Всем радиослушателям вдохновения, радости и веры. Любимый дорожный радио, у меня к вам большая просьба. В 1972 году была передача «Дора Мифасоль». Если можно, для тех, кто участвовал в конкурсе, и для Николая Рыбинского, Инны Липскеровой и Александра Воеводина, песни в исполнении Алексея Петрова. Пока мы живы, мы помним. А вам, любимый дорожный радио, больших творческих успехов. Низкий всем поклон от бабушки Раис Налити. Ульяновская область, Кузоватский район. Спасибо, до свидания.

0: Добрый вечер! Всегда вам рад!
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Сегодня хотим поздравить с днем рождения Нургалиева Артема. Артем, хотим пожелать тебе крепчайшего здоровья, исполнения всех-всех-всех мечт. И еще, Василий, у тебя все получится. С днем рождения от всей нашей большой семьи. Спасибо, Дорожное радио.
0: Песня заказана через сайт дорожное.ру.

0: Официальный сайт Дорожного радио. Дорожное.ру. Главная страница. Раздел «Закажите песню» и ваша песня в эфире. Редакция оставляет за собой право отбора заявок. Программа «Добрый вечер». Каждый день. Всегда в это время. На Дорожном радио.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хочу передать всем своим подружкам, девчонкам большой пламенный привет. И я хочу пожелать вам всем здоровья и добра. Поставьте, пожалуйста, для всех девчонок песню в исполнении Елены Воробей. Спасибо, Дорожное радио.

0: Добрый вечер. Звоните еще.
1: Добрый вечер, мое дорогое, любимое дорожное радио. Это ваша постоянная радиослушательница из Калининградской области, Любашка. У меня такое прекрасное настроение, потому что я в отпуске. И желаю всем, чтобы лето продолжалось, никогда не кончалось. Всем здоровья, счастья, любви. И давайте вместе подтанцуем под эту зажигательную композицию. Спасибо, дорогое дорожное любимое радио.

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55. Код Москвы 495.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хочу поздравить военнослужащих с праздником Днем железнодорожных войск, а также 70-летним и последним выпуском офицеров Ярославского военного железнодорожного училища в 1956 году. Всем доброго здоровья и прошу поставить песню «Как молоды мы были». Город Киржач, Владимирской области. Спасибо вам, Дорожное радио.
2: Оглянись, незнакомый прохожий, мне твой взгляд неподкупный знаком. Может, я это только моложе, не всегда мы себя узнаем. Ничто на земле не проходит бесследно, и юность ушедшая.

Как искренно любили, как верили в себя. Нас тогда без усмешек встречали все цветы на дорогах земли. Мы друзей за ошибки прощали, лишь измены простить не могли. Ничто на земле

в небесах отгорели зорницы, и в сердцах утихает гроза. Не забыть нам любимые лица, не забыть нам родные глаза. Ничто на земле не проходит бесследно, и юность ушедшая.

0: Добрый вечер! Всегда вам рад!
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Сегодня отмечает свой день рождения наша дочь. За этим столом собрались самые родные и близкие люди. Любимая наша доченька, от всей души поздравляем тебя с этой замечательной датой. Желаем тебе прежде всего крепкого здоровья, семейного благополучия, женского счастья, побольше солнечных дней и счастливых моментов. Успехов тебе во всех начинаниях. Оставайся такой же молодой на долгие годы. Будь счастлива и радуйся каждому дню. Ну и помни, что мы тебя любим и поддержим во всех твоих невзгодах, печалях и радостях. Так что мы тебя любим, дорожим тобой и во всем поддержим. Твои родители. Спасибо, Дорожное радио.

0: Добрый вечер. Звоните еще.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Передать привет хочу моей сестре. Желаю ей хорошего здоровья, все, чтобы у нее было хорошо. Поставьте, пожалуйста, для нее песню «Дом на горе» в исполнении Ирины Круг. Спасибо, Дорожное радио.

0: Программа «Добрый вечер». Каждый день. Всегда в это время. На Дорожном радио.
1: Добрый вечер, дорогой Дорожное радио. Нам хочется поздравить дорогую племянницу с ее днем рождения. Мы пожелать ей крепкого здоровья, счастья, всех-всех земных благ. Мы тебя любим, все родственники. Большое спасибо, дорогой Дорожное радио. Как хорошо, что вы у нас есть. Всего доброго.

0: Добрый вечер. Линия свободна.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Я хочу поздравить сегодня дорогого мне человека, Юрия Глубшева, с днем рождения. Желаю ему долгих лет еще жизни, здоровья, чтобы он никогда себя не винил. Жизнь он прожил нормальную. Юрочка, мы тебя очень любим и уважаем. Поздравляем тебя с днем рождения сегодня. Твоя жена, моя, твои подруги Лариса и Дина и остальные все родственники. Поздравляю тебя. С днем рождения, Юрочка. Живи для нас. Спасибо, Дорожное радио.

0: Добрый вечер. Звоните еще.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Я хотела бы поздравить родственника. У него юбилей сегодня. Крепкого здоровья, всего хорошего, много позитива, добрых и вежливых, честных друзей. Спасибо, Дорожное радио.

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55. Код Москвы 495.
1: Добрый вечер, дорожный радио. Меня зовут Роман. Очень хотел бы передать перед моей любимой маме Юлии Шаной, Гульну Дмитриевну и даже Даниилу Бабичу и братику Евгению Леонидовичу. Пожелать им счастья, здоровья, благополучия и хороший вечер желаю. И хотелось бы для них, чтобы прозвучала песня в исполнении Юлии Савичевой. А вам, дорожный радио, огромное спасибо.

0: Здравствуйте!
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Я ваш постоянный слушатель. Хочу пожелать всем отличного настроения, здоровья и успеха. Также хочу выразить вам благодарность за такую прекрасную радиостанцию. Мне хотелось бы, чтобы прозвучала песня «Динго Донг» в исполнении группы «Teach In». Спасибо большое, Дорожное радио.
0: Дорожное.ру. Закажите песню через интернет.

0: Реклама.
1: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация «Стандарт» и включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Мир танков дарит подарки. Выигрывайте компьютеры, ноутбуки, видеокарты и не только. Отправляйте подарки в игре друзьям и получите их в ответ. Празднуйте день рождения мира танков с нами. Условия и подробности на tanki.su/подарки. 12+.
4: Сюрприз от Пятого канала. Вечер с любимыми детективами. След. Премьера. В 21.25. А сразу после «Великолепная пятерка». Новая серия. В 22.20. Сегодня на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
5: Программа «Добрый вечер». Каждый день.
6: Всегда в это время.
5: На Дорожном радио.
7: Добрый вечер, Дорожное радио. Сегодня у моего друга день рождения. Я хочу его поздравить, пожелать ему крепкого здоровья, счастья, благополучия, любви. В качестве подарка хочу ему заказать песню «День рождения, мой друг», в исполнении группы «Золотое кольцо». Спасибо вам, Дорожное радио, за то, что вы есть.

0: Добрый вечер! Всегда вам рад!
1: Добрый вечер! Дорожное радио. Плавала, ела, загорала, экскурсии совершала. Из Сочи махнула в город Хоста, где вдыхала воздух жадно, запах травы мяты острой в тени прохладной на берегу реки Хосты. Аромат густых магнолий меня легко окутал. В реку сползало утро золоченым спрутом. Снежных гор слышнее дыхание. У реки спасусь от зноя. Река плещет на прощание теплую волною. Всем слушателям и коллективу дорожного радио я желаю здоровья и счастья. Спасибо, Дорожное радио. С уважением ко всем, Валентина Николаевна.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте, на Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске «Кого бояться за рулем и чем чревата запасливость». С вами Владимир Лебедев. Поехали. Эксперты назвали самого опасного водителя. Сразу скажу, исследование американского агентства, очень простое и наглядное. Ребята посчитали данные о ДТП за год по штату Вирджиния и выяснили, что 63% смертей на дорогах стали результатом так называемых «соло-аварий». Это когда фатальные события происходят при участии всего одного авто. Врезался в столб, слетел в кювет, не заметил дерево и так далее. То есть получается, что самый опасный водитель для вас – это вы сами. Главные причины всех проблем – невнимательность, сонливость, неправильно выбранная скорость, опьянение и ошибки при попытке избежать аварии. А теперь ближе к нашим реалиям. Я про бензин. Если точнее, про тех, кто любит все про запас. Канистры с топливом запрещено хранить в квартирах, жилых домах, на балконах, чердаках и в подвалах. И даже в гаражных боксах тоже нельзя. За это могут оштрафовать на сумму до 15 тысяч рублей. А если по вине хозяина случится пожар, особенно с пострадавшими, то ему может грозить уже до 7 лет тюрьмы. Впрочем, бензин можно хранить в жилых помещениях, если купить для этого огнеупорный и вентилируемый шкаф. Но удовольствие это дорогое – от 70 тысяч рублей. А насчет штрафов. Существует серьезная санкция за неправильную парковку у воды. Заплатить придется от 3000 до 4500 рублей. Условия довольно интересные. Все зависит от того, какой водоем. Если реки и ручьи протяженностью до 10 километров, то машину надо ставить не ближе 50 метров. Протяженностью от 10 до 50 километров, то 100 метров. А если что-то типа Волги, то 200 метров – предел. Для озер и водохранилища это расстояние 50 метров. А если уж речь идет о море, то наша норма – полкилометра. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

звонишь, не пишешь. Да, может быть, твое письмо затерялось, не дошло. Напиши еще разок, ты слышишь? Все, все отлично у меня.

0: добрые и душевные на Дорожном.
1: Всем привет! С вами на волнах Дорожного радио Александр Иванов. Желаю вам прекрасного дня и пусть у вас все получится.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: Президент Владимир Путин подписал указ, исключающий московский аэропорт Шереметьево из перечня стратегических предприятий. Как пишет «Коммерсант», это разрешает приватизацию аэропорта. При этом, согласно указу, Шереметьево сохранит основной вид деятельности, а его акции не смогут быть отчуждены иностранцам. В документе также отмечается, что правительство получит право золотой акции в отношении аэропорта. Это предусматривает возможность госорганов заблокировать ключевые решения компании при приватизации. В Госдуму внесут законопроект о замене ЕГЭ на государственную итоговую аттестацию. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на документ. Его автор, председатель Комитета по защите семьи Нина Останина, выразила мнение, что действующая модель итоговой аттестации часто ориентирует образовательный процесс преимущественно на подготовку к экзамену, а не на системное освоение школьной программы. Кроме того, успешно сдавшие ЕГЭ выпускники сталкиваются с высокой конкуренцией со стороны победителей и призеров Олимпиад.
0: Хоккей.
1: Первый матч нового сезона континентальной хоккейной лиги состоится 5 сентября. В час дня по московскому времени на лед выйдут ярославский «Локомотив» и челябинский «Трактор». Как пишет ТАСС, об этом сообщила пресс-служба КХЛ. Напомню, «Локомотив» является действующим обладателем Кубка Гагарина.
0: Мир.
1: В Новой Зеландии впервые за 15 лет выпал снег. Как сообщает издание Guardian, большая часть страны столкнулась с минусовыми температурами, снегом, градом и сильным холодным ветром. Из-за непогоды были закрыты некоторые автомагистрали. Тем временем портал EU Observer пишет, что экстремальная жара становится серьезной угрозой для экономики Европы. Размер общего ущерба может составить 800 миллиардов евро. Напомню, во второй половине июля в некоторых странах Западной Европы температура воздуха превышала 40 градусов.
0: Транспорт.
1: Срок хранения моторного масла составляет 5 лет. При этом должны быть соблюдены все условия хранения, а масло должно находиться в заводской герметичной упаковке. Об этом пишет российская газета со ссылкой на экспертов. По их словам, даже если залить масло в двигатель в последний день 5-летнего срока, оно отработает штатный интервал без всяких скидок на возраст. Однако все, что за пределами 5 лет, это зона непредсказуемого окисления и отсутствия гарантий.
0: Новости. Новости на Дорожном радио. Дорожное радио.

Я скажу по-польски, прошу, пани, прими таким, как есть. Не буду больше петь, но что ей до того? Она уже в Иране, я понял, мне за ней конец.

возьмите музыку в дорогу, чтоб черный пес в пути не ждал. Возьмите музыку.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

твои глаза, тени на потолке. Как же ты заводишь меня, я растворяюсь в тебе. Ночь откровений снова и снова, где только мы вдвоем. И нет никого важнее, чем ты, стоп. Я отключу телефон.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: Дорожное радио. Вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
1: Только вперед, к новым победам. Вместе с Дорожным радио. С любовью, Дмитрий Маликов.

Я спросил у ясеня, где моя любимая? Ясень не ответил мне, качая головой. Я спросил у тополя, где моя любимая?

я спросил у месяца, где моя любимая? Месяц скрылся в облаке, не ответил мне.

друг ты мой, единственный, где моя любимая? Ты скажи, где скрылась, знаешь, где она?

0: Любимая была тебе, любимая остала мне жена. Я спросил у ясеня, я спросил у тополя, я спросил у осени.
1: Дорожное радио.

водитель, помни, позади дальний путь. Не забудь отдохнуть. Дорожное радио.

Реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Иран и Оман достигли договоренности о полном открытии Ормузского пролива для судоходства. Об этом сообщил саудовский телеканал «Аль-Хаддад» со ссылкой на высокопоставленный источник. По его словам, предполагается, что соглашение, о котором официально объявят в ближайшее время, будет действовать 60 дней. Отмечается, что в договоре не идет речь о планах взимать пошлины за транзит. Тем временем вице-премьер России Марат Хуснуллин выразил мнение, что нашей стране следует рассмотреть создание железнодорожного выхода к Индийскому океану из-за рисков на других маршрутах, в том числе в Ормузском проливе.
0: Россия.
1: Управляющие компании, которые не допускают в дома операторов связи, будут штрафовать. Для должностных лиц штраф составит от 10 до 40 тысяч рублей, для юридических – от 100 до 500 тысяч. Соответствующий закон вступил в силу 6 августа. Авторы документа указывали на то, что регулирование необходимо, поскольку зачастую возникают ситуации, когда управляющие компании уклоняются от расторжения ранее заключенных договоров или навязывают дополнительные условия. Кроме того, они создают препятствия для доступа операторов связи в многоквартирные дома. Около 70% россиян планируют участвовать в выборах в Госдуму. Таковы результаты исследования ВЦИОМ. Отмечается, что главным мотивом прийти на избирательный участок 87% респондентов назвали гражданский долг. Напомню, голосование пройдет в три дня с 18 по 20 сентября. По данным Центра избиркома, численность избирателей в России составляет более 111 миллионов человек, за пределами страны свыше 1 800 000 человек. Отказаться от обеденного перерыва, чтобы уйти с работы раньше, нельзя. Как пишут «Известия», об этом сообщила директор Департамента организационного развития Роскачества Ирина Шульженко. Она подчеркнула, что согласно трудовому законодательству, обеденный перерыв не включается в рабочее время, поэтому сэкономить его и автоматически сократить рабочий день не получится.
0: Транспорт.
1: В России предлагают ввести скидку на эвакуацию автомобиля. Как пишет ТАСС, с такой инициативой выступила группа депутатов Госдумы. Предполагается, что скидка составит 50%, если штраф будет оплачен в течение 20 дней. Депутаты отмечают, что сейчас за некоторые связанные нарушения уже предусмотрены подобные скидки, однако меры по снижению стоимости эвакуации задержанных машин до сих пор не приняты.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: Иран и Оман достигли договоренности о полном открытии Ормузского пролива для судоходства. Об этом сообщил саудовский телеканал «Аль-Хаддад» со ссылкой на

0: высокопоставленный источник. По его словам, предполагается, что соглашение, о котором официально объявят в ближайшее время, будет действовать 60 дней. Отмечается, что в договоре не идет речь о планах взимать пошлины за транзит. Тем временем вице-премьер России Марат Хуснуллин выразил мнение, что нашей стране следует рассмотреть создание железнодорожного выхода к Индийскому океану из-за рисков на других маршрутах, в том числе в Ормузском проливе.
1: Россия.
0: Управляющие компании, которые не допускают в дома операторов связи, будут штрафовать. Для должностных лиц штраф составит от 10 до 40 тысяч рублей, для юридических – от 100 до 500 тысяч. Соответствующий закон вступил в силу 6 августа. Авторы документа указывали на то, что регулирование необходимо, поскольку зачастую возникают ситуации, когда управляющие компании уклоняются от расторжения ранее заключенных договоров или навязывают дополнительные условия. Кроме того, они создают препятствия для доступа операторов связи в многоквартирные дома. Около 70% россиян планируют участвовать в выборах в Госдуму. Таковы результаты исследования ВЦИОМ. Отмечается, что главным мотивом прийти на избирательный участок 87% респондентов назвали гражданский долг. Напомню, голосование пройдет в три дня с 18 по 20 сентября. По данным Центра избиркома, численность избирателей в России составляет более 111 миллионов человек, за пределами страны свыше 1 800 000 человек. Отказаться от обеденного перерыва, чтобы уйти с работы раньше, нельзя. Как пишет «Известия», об этом сообщила директор Департамента организационного развития Роскачества Ирина Шульженко. Она подчеркнула, что согласно трудовому законодательству, обеденный перерыв не включается в рабочее время, поэтому сэкономить его и автоматически сократить рабочий день не получится.
1: Транспорт.
0: В России предлагают ввести скидку на эвакуацию автомобиля. Как пишет ТАСС, с такой инициативой выступила группа депутатов Госдумы. Предполагается, что скидка составит 50%, если штраф будет оплачен в течение 20 дней. Депутаты отмечают, что сейчас за некоторые связанные нарушения уже предусмотрены подобные скидки, однако меры по снижению стоимости эвакуации задержанных машин до сих пор не приняты.
1: Новости на Дорожном радио.

далеко, и мы сначала ничего не замечаем, и дни разлуки складываются в года. Мы обещаем написать и забываем, и наши мамы нас прощают, как всегда.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске. Кого бояться за рулем и чем чревата запасливость? С вами Владимир Лебедев. Поехали. Эксперты назвали самого опасного водителя. Сразу скажу, исследование американского агентства, очень простое и наглядное. Ребята посчитали данные о ДТП за год по штату Вирджиния и выяснили, что 63% смертей на дорогах стали результатом так называемых «соло-аварий». Это когда фатальные события происходят при участии всего одного авто. Врезался в столб, слетел в кювет, не заметил дерева и так далее. То есть получается, что самый опасный водитель для вас – это вы сами. Главные причины всех проблем – невнимательность, сонливость, неправильно выбранная скорость, опьянение и ошибки при попытке избежать аварии. А теперь ближе к нашим реалиям. Я про бензин. Если точнее, про тех, кто любит все про запас. Канистры с топливом запрещено хранить в квартирах, жилых домах, на балконах, чердаках и в подвалах. И даже в гаражных боксах тоже нельзя. За это могут оштрафовать на сумму до 15 тысяч рублей. А если по вине хозяина случится пожар, особенно с пострадавшими, то ему может грозить уже до 7 лет тюрьмы. Впрочем, бензин можно хранить в жилых помещениях, если купить для этого огнеупорный и вентилируемый шкаф. Но удовольствие это дорогое – от 70 тысяч рублей. А насчет штрафов. Существует серьезная санкция за неправильную парковку у воды. Заплатить придется от 3000 до 4500 рублей. Условия довольно интересные. Все зависит от того, какой водоем. Если реки и ручьи протяженностью до 10 километров, то машину надо ставить не ближе 50 метров. Протяженностью от 10 до 50 километров, то 100 метров. А если что-то типа Волги, то 200 метров – предел. Для озер и водохранилища это расстояние 50 метров. А если уж речь идет о море,

0: море, то наша норма – полкилометра. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: «Запаска» – практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11.30, 21.00 и 2.30. Только на Дорожном радио.

этим летом. А впрочем, стоит ли об этом, ведь нет. Тогда о чем? О снах, о книгах. И черт меня попутал крикнуть привет. Как жизнь, не то что очень гладко, а в общем, знаешь, все в порядке, без бед. Дела отлично, как обычно, а с личным, ну вот только с личным, привет.

Должно быть, я уже простужен. Да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету, реши

Боль моя, ты покинь меня, облако, сизым облако.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Москва не получала от Киева предложений по возобновлению дипломатических контактов. Об этом заявил замдиректора Департамента информации и печати МИД нашей страны Алексей Фадеев. Также, по его словам, если у США есть новые предложения по урегулированию украинского конфликта, то Россия готова их обсудить. При этом такие инициативы должны учитывать законные интересы России, в том числе в области безопасности. В правительстве возобновили обсуждение эксперимента по онлайн-торговле алкоголем через Почту России и маркетплейсы. Как пишет РИА Новости, об этом сообщил замминистра финансов Алексей Сазанов. Он напомнил, что соответствующие законопроекты находятся в Госдуме с 2021 года. Сейчас вопрос об онлайн-торговле алкоголем рассматривают несколько министерств.
0: Мир.
1: Иран и Оман достигли договоренности о полном открытии Ормузского пролива для судоходства. Об этом сообщил саудовский телеканал «Аль-Хаддад» со ссылкой на высокопоставленный источник. По его словам, предполагается, что соглашение, о котором официально объявят в ближайшее время, будет действовать 60 дней. Отмечается, что в договоре не идет речь о планах взимать пошлины за транзит. Тем временем вице-премьер России Марат Хуснуллин выразил мнение, что нашей стране следует рассмотреть создание железнодорожного выхода к Индийскому океану из-за рисков на других маршрутах, в том числе в Ормузском проливе.
0: Культура.
1: Следующий международный музыкальный конкурс «Интервидение» состоится в Саудовской Аравии. Точные даты и место пока не определены. Как пишет ТАСС, об этом сообщили организаторы мероприятия. Напомню, возрожденное «Интервидение» состоялось 20 сентября 2025 года в Москве. Участие в конкурсе приняли более 20 стран, включая все государства БРИКС.
0: Транспорт.
1: Nissan Qashqai с гибридной системой e-Power попал в книгу рекордов Гиннесса за дальность пробега без остановки для дозаправки. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на производителя. Отмечается, что рекордный заезд проходил с 14 по 17 июля в Колумбии, его дистанция составила 1980 километров. Колеса Qashqai e-Power приводят в движение электромотор, при этом бензиновый двигатель используется только для выработки электроэнергии. По словам производителя, такая схема позволяет добиться характеристик, близких к электромобилям, и при этом не быть привязанным к электрозарядкам.
0: Новости на Дорожном радио.